0: Самое прекрасное время – это когда каббалист приходит на подготовку. Именно в это время он готовит себя к раскрытию сердца. Он готовит себя для того, чтобы получить свет.
1: Le meilleur moment, c'est quand le kabbaliste se prépare, parce que c'est justement en ce moment-là qu'il prépare l'endroit où le kabbaliste, le créateur, se révélera.